0: Новая песня на русском.
1: Всем привет! Это Роман, группа «Градусы». И вы слушаете нашу новую песню «На ресницах» на русском.

0: Да, можно даже небо достать рукой, но я предпочитаю вариант, когда всем лицом, да, в песочек. Ну, не прям, конечно, можно через полотенце, чтобы прям уж совсем никаким образом лицу не навредить, чтобы на нем никаких царапин и только пигмент от солнышка яркого. Да, хочется отдыха, хочется моря, но это в лучшем случае. Океан тоже бы подошел, хотя водичка плотненькая и довольно пахучая. Нет, лучше, наверное, наши красивые широкие реки. Я планирую в этом году именно такой отдых, и в скором времени он наверняка осуществится. Того и вам желаю. Отдохните как следует. Комары, правда, не о моих пожеланиях, не в принципе о наших желаниях не ведают. Часиков 8. Знаете, я бы вам очень рекомендовал с Волжского, например, берега уходить. 3:30 на наших раскладинах. Еще полчасика, и у нас уже наконец наступит раннее московское утро. Надеюсь, сегодня обойдется без дождей. Я бы проверил, что там точно говорят синоптики, но с другой стороны, говорят они точно каждый день, но привираются тоже на регулярной основе. Поэтому вот просто не знаю, но хотелось бы надеяться. Всем-всем-всем желаю отличного утра, дня и вечера заодно, в зависимости от город-героя вещания Русского радио. Митя Фомин прямо сейчас, песня «Никому», «Останусь» от города 312, и Сергей Лазарев тоже очень скоро подтянется. Песня называется «Ароматом».
1: На Русском радио.

0: Русское радио.
1: Все будет хорошо.
0: Реклама на русском.
2: В жизни можно поставить на паузу почти все. Но заботу о сердце не стоит. Регулярно заботиться о сердце помогает кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил. С заботой о сердце.
3: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
4: Купил самоклеющиеся обои. Сижу. Жду. Рекламная служба Русского радио. 579-7799. Код 499.

0: Не знаю, может быть, мне показалось, но односторонние претензии как-то скучновато. Хотя, с другой стороны, не спорю, может быть, у вас дома так называемые бумажные стены, и от соседей череду взаимных претензий вы уже просто наизусть знаете, и односторонние для вас — это просто праздник души. В любом случае, я за то, чтобы вам было приятно, а мне всегда хорошо с вами. Среди самых лучших песен на русском радио и даже золотой истории, как, например, со следующим треком от Андрея Губина под названием «Лиза». Ну а прямо сейчас мы с вами с удовольствием, надеюсь, отслушали коллектив «Непара» с песней «Плачь и смотри». Я желаю вам, конечно же, отличного первого дня, наступившего второго дня летнего месяца. 1 июля. С чем вас и поздравляю. Сильные надежды возлагаем на этот месяц, что он будет не просто календарным и вообще никак не будет смахивать на своего братца, который мы уже преодолели. Хотелось бы чего-нибудь прям совсем уж тепленького, не только днем, но и ночью. Ведь русское радио с вами круглосуточное. Чего мы будем мерзнуть-то в отдельной отрезочке времени? Всем-всем-всем большущий привет, и да, пусть у нас все будет хорошо.
1: На русском радио.

Радиоканал «Русское радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС-77-53-747 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для слушателей старше 12 лет.

0: Да, в глобальном смысле этого слова. Ожидание на вещь не очень. Поэтому, действительно, как и пела в начале свежего музыкального часа Мари Краймбрери, давай не ждать. А если вы еще относитесь к той категории, как я, кто даже когда из ванны выходит, находит повод, ну, посидеть чуть-чуть. Нет, не на пасашок, так называемый, не на дорожку. Нет, просто здесь я посохну, здесь чего, а в итоге я где-нибудь там залип опять в интернете, и потом смотришь на часы и думаешь, вот я еще из дома не вышел, а уже опоздал. Безобразие, конечно, но ничего с собой поделать в этом отношении не могу. Более того, даже спасибо за это себе не говорю никогда, даже в самые отчаянные моменты лирики, когда вроде как чуть-чуть, но люблю себя. В общем, желаю вам одновременно в одном скетче и любви к себе, и, разумеется, правильности в графике составления и его следовании, само собой разумеется. Сегодня среда, день незначительный сам по себе, но 1 июля – это, знаете ли, первый день второго летнего месяца. С этим обстоятельством вас поздравляю, не хочу, чтобы у вас все было хорошо. До осени вплоть, а там посмотрим, может быть, еще лучше. 4.06 у нас и у вас, наконец-то раннее утро накрыло, и нашу с вами аудиторию. Вам желаю доброго рабочего уже, вам добрейшего дня, а вам вечера не менее доброго, разумеется. И, конечно же, русского радио как можно больше. У нас лучшая музыка и самые крутые исполнители, и все это, конечно, для вас.
1: На русском радио.
2: Хочу спасибо тебе сказать.

0: Ума не приложу, когда это за луной вдруг закрепился малиновый цвет. Раньше он вроде как был сиреневым с легкой подачей Леонида Агутина. Но вот моя Мишель и их новая версия на малиновой луне. Как мне кажется, летом должен доминировать цвет апельсина. Да, летом цвет, вкус уже непосредственно в декабре. Что касательно всего остального, то есть в целом большого светлого чувства, то бишь любви, это вообще должно быть прозрачным. Или книжка раскраска, если уж хотите, потому что, ну, изначально, безусловно, перед вами чистый лист, а потом, уже потом, вы действительно его доведете до ума и раскрасите. Вы, кстати, знали, что те самые знаменитые греческие скульптуры, которые мы привыкли видеть уже в качестве ремейка римского, были не беленькими, они изначально были раскрашенными. Я когда узнал, я был в шоке, ей-богу. Я, честно говоря, даже предположить этого не мог. Ну вот по факту, что уж тут говорить. А что касательно любви, есть и она, есть и желание. И потребность в ней тоже заодно имеется. И все это в одной песне. «Отпетые мошенники» исполнят. Дальше Полина Гагарина, Филипп Киркоров, а также Артик и Асти. Ну и я, Дмитрий Лебедев, как и обещал, до 7 утра между песнями и исключительно вашей компании. Всем еще раз большущий привет и с первым днем второго месяца лета.
1: На русском радио.

тишина. Я оглох, где же выход? Выдох, вдох. Обжигаю руки от твои, плечи голые, стены обнаженные. Мы с тобой в сердце пораженные. Что мы делаем, боже мой? Кто же?

0: Ну, тут, знаете, как с белыми ночами. Противопоставить абсолютно нечего. Найдем, конечно, другие поводы для гордости. Я сейчас говорю исключительно про водичку. Москва, Нева называлась песня от Ирины Дубцовой и Леонида Руденко. И если Нева — это реальная река, то Москва — это все-таки, помним, искусственное водохранилище. Но прекрасное, если в него не бросать пластиковые стаканчики и все остальное. Я надеюсь, вы этого и не делаете. Просто на всякий случай сказал. Что касательно нашего с вами дальнейшего, у нас тут намечается Алсу. Перспектива она вряд ли нам обрисует, скорее поделится тем, что было вчера. Что ж до всего остального, что-нибудь из любимого обязательно подтянется. На русском радио, как и всегда и везде, свято место пусто не бывает. И вообще мы никогда не молчим, у нас море позитива, отличные исполнители и самая любимая музыка. Ну и, конечно же, наилучшие пожелания в течение всего дня вам уже лично от меня. Зовут Дмитрий Лебедев. Остаюсь, согласно собственному обещанию, до 7 утра. Между песнями будем слышаться.
1: На русском радио.

Радиоканал «Русское радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС 77-53-747 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для слушателей старше 12 лет.

0: Ну, вообще-то, на мой взгляд, довольно странные размышления происходили в голове у Артура Пирожкова, учитывая, что локация обозначена в песне как «Ночной клуб», что это интересно он такое мог в пределах ночного клуба подарить? Ну, может быть, еще одну порцию алкоголя, но это бы только усугубило ситуацию. Или, я не знаю, что-то привычное, он же как у нас, как «Ну, погоди, лучший мой подарочек — это я», возможно, но это, опять же, не изменило бы в корне ситуацию. В общем, оставим ее как есть. Песня получилась забавная, песня уже укоренилась на волне русского радио. Так и происходит, если треки вам нравятся. Не забывайте их отмечать, когда слышите новиночку. Что до нашего дальнейшего, «Я ТЛ» называется песня от Зиверт. «Приду без повода» у Дмитрия Колдуна появится, так что... Появятся гости из будущего. Вижу песню под названием «Самый любимый враг», а также группа «Добро» и Виктория Дайнека. Всем-всем-всем по-прежнему большой привет! Сколько бы времени у вас ни было, на это не меняет ситуации, что сегодня 1 июля. А это, как вы понимаете, в корне отличается от какого-нибудь там 30 июня. Да, начался второй месяц лета. Очень сильно надеемся, что он нас не подведет. Мы за жару. В умеренных, конечно, количествах. Ночью, чтобы было попрохладнее. В общем, я сейчас в голове рисую идеальную картинку. А там уж как получится, я не знаю. Доброе утро, доброго дня, доброго вечера вам. Все у нас будет хорошо.
1: На русском радио.

0: будет хорошо. Лена.
1: Мне нужен твой совет.

0: И да, есть, конечно, разница, когда время тикает, когда у вас же выходной и когда рабочее время проходит под аккомпанемент тиканья. Хочется отметить именно второй вариант, потому что в первом хочется, чтобы тикало несколько медленнее. Выходные всегда хочется продлить. А вот в будни, ну, тоже нет ничего плохого. Если время тикает, во-первых, оно продвигает вас к обеденному перерыву, уже хорошо, а потом и к окончанию рабочего дня. Кстати, у вас уже добрейшего вам вечерка. Но в любом случае, если вы устали во время рабочего процесса и вам хочется освободить голову, ну или, я не знаю, что-то там в голове своем осуществить веселенькое, то, конечно же, тушьтесь. И когда уже на выходе поймаете удачную шутку, пришлите ее на Русское радио. Наш сайт www.rusradio.ru. Лучшие шутки озвучит в эфире Антон Юрьев, а их авторы получат в подарок эксклюзивную футболку с текстом своей шутки. Не Антона, конечно же, шутки, а именно вашей. Будете ходить в замечательной футболочке Русского радио со своей эксклюзивной шуточкой. По-моему, красота. В общем, со всеми подробностями, как всегда, можно ознакомиться там же, на сайте www.rusradio.ru. Вообще, я в вас верю. Наверняка получится что-нибудь отличное.
1: На Русском радио.
2: Мне так

0: Реклама на русском.
1: Я твой внутренний механик, и я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть – это когда все есть, и все здесь. А здесь – это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
2: Мам, а почему трава зеленая?
3: Откуда берется гром?
2: Зачем
3: коту усы? Как растет гора? Мам!
4: Когда не знаете, что ответить вашим почемучкам, включайте им познавательные видео «ВК-видео детям». На все вопросы ответим. 12+.
5: В жизни можно поставить на паузу почти все. Но заботу о сердце не стоит. Регулярно заботиться о сердце помогает кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил. С заботой о сердце.
6: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
7: А вдруг ремонт обернется кошмаром?
8: Спокойно. До 26 июля на Авито стройматериалы, техника и мебель как надо и со скидками до 30%. Хорошая будет история. Найдите, что надо для ремонта на Авито.
9: Скидки до 30% предоставляют продавцы пользователей Авито. Скидки на товары доступны только в объявлениях с соответствующей пометкой, пока товар в наличии. Подробнее на avito.ru. 12+.
10: Мечтаете сесть на диету? Найти новую работу? Начать новую жизнь? Специально для вас. Каждую неделю. Понедельник. Рекламная служба «Русского радио». 579-7799. Код 499.

0: Нет, ну Владику, конечно, большой привет. В Москве, безусловно, тоже. Но, как говорится, куда ни лети, от судьбы не уйдешь. Солнышко, но и в Африке солнышко. Но есть нюансы. Там бы я полтосиком мазался, как первоначальный вариант. А в России с нашим-то солнцем и тридцаточки достаточно. А то и десятка иногда сгодится. А почему о нем заговорил? Да потому что 1 июля в народном календаре отмечается как Ярилин день. То есть праздник солнышка. Также известен как «Макушка лета» и «День Фидула». Вот так называется этот праздник, правильно. Дальше нам что говорит народный календарь? Что это название говорит само за себя. В народе верили, что в этот день будет самым жарким в году. Вот в этом месте ровно мне стало неинтересно. Если наш средний по температуре день будет являться самым жарким этим летом, мне кажется, этот календарик ошибается. По-моему, у нас еще предстоит целая могучая кучка отличных жарких дней, чтобы мы могли подзагорать и все такое. В общем, отменяю я для себя этот праздник, но Ярилушке, конечно же, низкий поклон. Не уходи из Москвы, как обычно это делаешь.
1: На русском радио.

Радиоканал «Русское радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер FS-77-53-747 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для слушателей старше 12 лет.

0: Кстати говоря, абсолютно работающая народная примета. Если на небе всего одна звезда, или там половина, четвертинка, и если не приглядываться, вообще может показаться, что ни одной, погода будет, мягко говоря, странненькая. Всего можно ожидать от предстоящего дня. Но если же небо звездное, то это 100%. День будет солнечный. Мы у друзей, вернее, как мы, я у друзей на даче, на это постоянно ориентируюсь. Попадем мы, например, на водоем под солнышком валяться, купаться и все остальные летние прелести. Или опять за приезд. 6.07 на наших русскородийных. Конечно, желаю вам отличного дня, да и в целом жизни, и уж совершенно точно июля. Летнего, настоящего июля. Поздравляю вас с первым днем оного. И предлагаю радоваться этому обстоятельству, если в среду вам уже так надоело работать. Да, иногда нужно переключаться на более приятные мысли, и тогда все сразу заиграет новыми красками. Ну, или не знаю, но что вы там больше любите? Может быть, самолетики? Может быть, какие-то другие средства передвижения по небу? Юлия Паршут через пару секунд летит. Так и называется песня. Вместе мы от Five Star Family. Следом подтянется Зиверт в городе лето и Рига, Москва от Валерии. Это, конечно, не все, просто озвучил ближайшее. Добрейшего всем!
1: На русском радио.

0: Ну, самое смешное, что и в этом отношении мы не можем быть уверены. Ну, абсолютно точно. Мы, как всегда, размышляем, на что способно человечество в целом, и мы в частности. А может быть, начальник смотрит с неба, улыбается и думает, хорошо получилось. Я-то вчера развлекался, времени не было заняться судьбой. Смотрел, как теологи рассуждают на тему, ну, вы понимаете, на что они еще могут потратить свое время. В общем, мне кажется, что ирония со стороны оттуда свыше, она тоже имеет место быть. Но опять же, это не точно, это предположение. Поэтому остановимся на заявлении мото «случайности не случайные» и перейдем уже к делам совсем уж прошлым. Май. Кристина Орбакайте. Дальше появится Марфа, ее свежая песня «Забери меня». Как я уже и говорил, мне нравится, летний вайб, все, что нужно. Ну, а если вдруг вам в данный момент требуется взрыднуть, это тоже возможно, невзирая на то, что вы девушка сильная. За это будет отвечать на русском радио Нюша. И в целом, желаю всем отличного дня, остаюсь почти до 7 утра, и да, считаю, что все у нас будет хорошо. Ну, и это не точно, но я надеюсь.
1: На русском радио.

Русское радио представляет Русрадио.ру. Сайт Русского радио. Много любимой музыки, новостей и интерактивных возможностей. Русрадио.ру. Дарим отличное настроение.

0: больше, чем радио. Новости. Новости на русском.
1: С новостями в студии Вячеслав Цыба. Здравствуйте. В России стало сложнее взять микрокредит. С 1 июля микрофинансовые организации МФО по требованию Центробанка начнут строже оценивать доходы клиентов при расчете показателя долговой нагрузки и осторожнее определять, сможет ли человек обслуживать новый заем без риска для семейного бюджета. Как отметили аналитики, изменение не запрещает микрозаймы и не отменяет работу МФО, но меняет логику массовой выдачи быстрых денег. Россия закрыла несколько погранпереходов с Финляндией, Эстонией и Латвией. С 1 июля перестали работать КПП в Ленинградской и Псковской областях, а также в Карелии. В частности, нельзя теперь пересечь границу в Выборге, Светогорске и Печорах. Финляндия с 23 года закрыла несколько КПП на границе с Россией. Латвия в марте прошлого года ввела запрет на пересечение границы для пешеходов и велосипедов. Эстония в сентябре 23-го запретила въезд для автомобилей с российскими номерами. Другим новостям, в России ужесточат требования к чернилам для татуировок. Краски будут проходить тщательную проверку на безопасность. Такой проект закона готовят в Госдуме. По словам депутатов, сейчас в составе пигментов для тату нередко встречаются соли кадмия, канцерогены, соединения олова и другие вредные вещества. Дополнительное регулирование призвано сделать подкожные чернила более безопасными. Ну и последнее. В России почти в два раза выросли продажи книг о тревожности и психологической самопомощи. Чаще всего

Всего россияне выбирают литературу о навязчивых мыслях, эмоциональном выгорании и способах справляться с тревогой. Ранее исследования показали, что чтение само по себе снижает уровень стресса, оздоравливает мозг и способствует долголетию. Курс юаня на сегодня 11.49, доллар 78.27, евро 89.27. В Москве 7 часов 2 минуты. На русском радио начинается утреннее шоу «Русские перцы».

0: всех зарядив, сделают утро, даешь позитив. На русском радио.
1: Лопаньки, здорово, дорогие, здорово, любимые. Привет, замечательные, ненаглядные, потрясающие люди. Давайте скорее просыпайтесь. Лет на дворе, красота какая. Становится проще просыпаться, смотреть в окошко, а там солнышко. Вот, в данном случае два солнышка. Здесь главное на главном стартует для вашего хорошего настроения. Дима Морозов, Антон Юрьев, это русский перц на русском радио. Люди, привет.
2: Доброе утро, ты сказал все лето на дворе, а мне показалось селеба на дворе. Думаю, ну селеба вроде завтра должна прийти.
1: А слушай, на самом деле вдруг, а вот ты открываешь здесь у нас вот окна, да? А кто-нибудь подъезжает на лимузине по-любому?
2: Завтра, завтра давай. Сегодня завтра? У нас другая забава. Сегодня у нас переперц.
1: Нет, это переперц. Мы орать сегодня будем.
2: Сегодня вся сцена нам только принадлежит с тобой.
1: И главное, что весь звук нам. И люди так закупились берушами, понимаешь? И хорошо.
2: А мы им за это колонку прекрасную подарим.
1: Чтобы беруши выпали просто, понимаешь?
2: Конечно. Колонка крутая.
1: А что еще?
2: А
1: что еще?
2: А еще деньги, естественно, есть. Это за ваше незнание правильных ответов.
1: Да, за антилогичность, за все, понимаете?
2: Это анти-ЕГЭ у нас будет.
1: Анти-ЕГЭ. 10 тысяч рублей разыграем, естественно. И, конечно же, 12 друзей Морозова здесь придут.
2: Нет, там один из моих, один твой.
1: А, хорошо. То есть, весы. Понятно.
2: Скажи мне, кто твой друг.
1: 11 знаков и безмен. Шикарненько.
2: Ну,
1: а сейчас будет песня.
2: Конечно. Да. Сейчас будет песня вот как раз про то, что ты сказал.
1: А подожди, я в присядку сяду сейчас, конечно.
2: Потому что уже первый месяц лета прошел.
1: И 3, 2, 1.
2: Понеслось.
0: Вперед. Главное. Утреннее шоу страны. Русские перцы. На русском радио.

0: Антон и Дима непобедимы. Русские перцы.
1: Пам-парам-пам, пам-парам. Да. Дим, можешь, пожалуйста, вот под эту вот отбивочку потрясающую музыкальную больше не одевать тебя обтягивающее красно-синее
2: трико? Я постараюсь, я очень постараюсь. Но у меня для тебя хорошие новости.
1: Так.
2: Возвращается вот эта фраза коронная из нашего детства. Антоха выйдет! Сейчас он доест и выйдет.
1: Господи, боже мой, я думаю, может, какой-то акушер у роддома орал. Антоха, выйдет. Секунду!
2: Сейчас, короче говоря, компания друзей организовала компьютерный клуб во дворе спального района Москвы. Прямо на улице. Они вывели игру, да, на стену трансформаторной будки, поставили столы с ноутбуками, разложили пуфики. То есть дворовой футбол в прошлом, настала эра вот этого дворового киберспорта.
1: Это нормально. Помнишь, даже фестиваль был огромный в Казани. Вот это вот, да, и киберспорт с реальным спортом объединили.
2: Вот.
1: Нормально, нормально. Слушай, а может тогда мы тоже бизнес какой-то замутим? Давай
2: какой?
1: Уже, раз все возвращается на круги своя, давай видеосалон откроем. Вот, ты видеосалон откроешь, а я рядом проявку фотографии печатаю.
2: Давай я открою видео, а ты салон.
1: Что-то ты сейчас запутал меня, подожди. А погоди, а прибыль-то напополам?
2: Конечно, но в салоне просто еще, знаешь, такие ковбои есть, которые приходят.
1: Господи, боже мой, тебе было то, знаешь, то суперменом, то ковбоем надет. Уймись, я прошу.
0: Русские перцы на русском радио.

0: Конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Из недвижимости у меня только бровки домиком.
2: Телефон рекламной службы Русского радио в Крыму. Плюс 7 978 207 27 97. Русское радио. Все будет хорошо.

0: многие ведь не спят и до рассвета ждут, когда же мы зачитаем перченый гороскоп.
1: Конечно, стоит ли просыпаться, выходить из дома или дома остаться?
0: Да, вот и слушайте, Овны, сегодня важно не распыляться на все сразу. Одна цель принесет вам больше пользы, чем целых 10.
1: Да, Телец, привет. Но вас ждет день, когда многое получится проще, чем ожидалось.
0: Ой, люблю такие дни. Близнецы, неожиданное вдохновение поможет найти красивое решение сложной задачи.
1: Раки, сегодня стоит позволить себе немного спонтанности.
0: Левушки, вас ждет приятный знак того, что ваши усилия не проходят зря.
1: Дева. День подходит для того, чтобы пересмотреть старые планы и доработать их.
0: Весы, сегодня вы сможете легко сгладить острые углы в любом разговоре.
1: Да, но скорпионы, вас ждет шанс завершить важное дело на очень хорошей ноте.
0: Стрельцы, сегодняшний день принесет новые впечатления даже без дальних поездок.
1: Ага, козероги, сегодня полезно обратить внимание на возможности, которые лежат на поверхности.
0: Водолеи, неожиданное предложение заставит вас задуматься о чем-то большем.
1: Рыбоньки, дорогие, вам завершаем. Вас ждет приятный повод поблагодарить себя за правильный выбор, сделанный раньше.
2: Перченый гороскоп на русском радио. Что слушает страна?
3: Если все не так, на твоем пути.

0: Слушайте лучшее, любимое на русском. Реклама на русском.
1: Я в панике. Доллары забыла купить.
2: Зачем доллары?
1: А как за границей платить?
2: Плати по миру.
1: Как?
2: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
1: Ага.
2: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
1: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
2: Да. А также букинг и подписки.
0: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
3: Так, ну вроде для пикника все взяли. А 3 килограмма персиков не многовато?
4: Только 3. А вот еще из самоката привезли.
5: Наслаждайтесь летними продуктами из самоката сколько захочется. А мы все привезем от 15 минут.
6: ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Наличие товара, зона и точное время доставки уточняйте в мобильном приложении «Самокат». 6+.
7: Я твой внутренний механик. И я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть – это когда все есть. И все здесь. А здесь – это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
8: Без комиссии.
9: Что-что?
8: Эквайринг без комиссии.
9: Что?
8: Эквайринг без комиссии в ВТБ.
9: Что?
8: Вам не послышалось! В ВТБ эквайринг без комиссии! Знаю, в это сложно поверить, но вы попробуйте! Откройте счет для бизнеса на vtb.ru. ВТБ. Помогаем делом!
6: Акция для ИП и ЮРЛ. Срок с 18 мая по 31 августа 2026. Скидка 100% на прием платежей по картам до 500 тысяч рублей в месяц. Количество терминалов до 5 штук. vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО. Лицензия ЦБРФ. Номер 1000. Реклама 0+.

0: до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акцентрис 16 августа, подробнее на tutu.ru/6+.
1: Я не лентяй, я дегустатор безделья. Рекламная служба Русского радио 579-77.

0: из ларца неодинаковых с лица. Дима Морозов и Антон Юрьев. Русские перцы.
1: Конечно, не одинаковых с лица. Димка думает, он покрасивше.
2: Там сказали не одинаковых.
1: Ну и что? И без разницы. В России набирает популярность, знаешь что? Нытинг. Вот, человеку платят, чтобы пожаловаться на работу, личную жизнь босса, плохих друзей и токсичных коллег. Ну, там список продолжается еще. При этом собеседник должен просто слушать и поддерживать говорящего, не перебивая его всякими непрошенными советами. Кроме того, россияне нанимают людей, которые будут оправдывать любой их поступок. Будь то опоздание в офис, лишний кусок тортика. Исполнитель обязательно докажет, что прав только заказчик, а ошибаются все остальные. Понятно?
2: Вот, кстати, да, это очень полезная, между прочим, миссия.
1: Это опция называется внутренний голос, если кто не знал.
2: Не, вот. Ну нужен какой-то внешний голос еще.
1: Да?
2: Который скажет тебе.
1: Который наружу.
2: Извне, который тебе скажет, что, Антош, ты молодец. Ну съешь еще лишний кусочек торта. Ничего не будет страшного. Ну да, вот такие дураки вокруг тебя рядом. Ну что ж, теперь за один ты самый умный, самый красивый, самый классный.
1: Да когда ты мне говоришь постоянно, в чем тут нытинг-то?
2: Вот, с вас 5000.
1: В смысле, с вас 5000? Раньше ты называл это дружеской поддержкой. Ты офигел, что ли?
0: Русские перцы. Русские перцы. На русском радио.

0: песня на русском.
1: Всем привет! Это группа BIS.
2: И вы слушаете нашу новую песню «Таня, не плачь» на русском.
0: Русское радио.

0: Но научиться петь за ночь тоже невозможно, поэтому да. мы вам это сможем, кстати, продемонстрировать совсем скоро.
1: Слушай, а большинство артистов так и не скажешь, вот такое ощущение, что за ночь научились петь, да?
0: Ну, что получилось, то урок и выпустили.
1: Ну, слушай, английский язык во сне учили, да?
0: Да.
1: Вот, от депрессии во сне избавлялись?
0: По методу Илуны Давыдовой.
1: Да, Илуны Давыдовой. Вот, а, естественно, а что еще? Вот, сейчас учится петь во сне.
0: Вот, и я рад, что у группы Бис получается петь. Может, быть, когда-нибудь, и мы тоже приблизимся к этому эталону.
1: Нет, нет, ни в коем случае. Ты что? Даже если мы с тобой так встанем, начнем делать какие-то синхронные движения, все равно будем как Тарапунька и Штепсель.
0: Да, чур я Штепсель.
1: Ладно, не надо угрожать сразу.
0: Так, давай, пожалуйста, назовем номер телефона. Нам нужен человек, с которым мы поиграем в игру «Переперцы».
1: Господи, пожалуйста, 8-495-995-105-7.
0: Дзынь-дзынь-дзынь.
1: Дзынь-дзынь-дзынь. Туда, это «Переперцы».
2: Русские перцы на русском радио.
1: Перешутить Антона? Невозможно.
2: Можно. Антоновка по-русски. Придумывайте шутки и присылайте на сайт rusradio.ru.
1: Придумывайте сами.
2: Лучшие шутки озвучит в эфире Антон Юрьев.
1: Я лично.
2: А их авторы получат в подарок эксклюзивную футболку с текстом своей шутки.
3: Антоновка по-русски.
1: Не кислые шутки.
2: На русском радио. С 1 июня по 31 августа. Подробности на rusradio.ru.
4: 12+.
2: Хотели любимых песен? Так слушайте.
5: Все нормально, у хулигана.
2: Только лучше.
5: Останься со мной.
2: Только любимое.
6: Каждому по факту рядом нужен человек.
2: Русское радио. Лучшее. Любимое. На русском. Реклама на русском.
7: Т2 всегда действует в интересах абонентов. Но нам этого мало. Наши абоненты должны получать еще больше.
8: Скидки и подарки в самых популярных категориях каждый день с программой лояльности «Больше» от Т2.
7: Просто за то, что вы наши абоненты. Подробнее на budget.t2.ru.
9: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке. «Мир» с вами заодно.
10: Реклама АО НСПК. Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
11: В жизни можно поставить на паузу почти все, но заботу о сердце не стоит. Регулярно заботиться о сердце помогает кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил с заботой о сердце.
12: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
13: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акций на сайте alfabank.ru. ТАО «Альфа-банк». 16+.
14: Почему платит Билайн, если подвел другой мобильный оператор? Просто потому, что Билайн может. Если другой мобильный оператор тебя подвел, мы компенсируем деньгами. Без лишних вопросов. Добро пожаловаться в Билайн. Подробнее на beeline.ru.
15: В Гиперленте есть все для дачи и активного отдыха со скидками до 50%. Например, бассейн Bestway, каркасный с фильтром, 305 на 100 сантиметров, 6148 литров, всего за 11 999 рублей с 22 июня по 1 июля 2026 года.
16: Кроме формата эконом, количество товара ограничено. Подробности на lenta.com.
17: В ленте.
1: Методом проб и ошибок я научился пробовать и ошибаться. Рекламная служба русского радио 5797799.

0: перцы на русском радио.
1: Алло.
2: Все, оттрубодурили ситуацию, все, размялись, связочки просто работают. Накачки, как просто гитара у дедюли. Вот игрушечка «Переперцы», дорогие друзья, легендарная, наша любимая, но не очень ваша любимая из-за звуков, которые мы издаем. До нас дозвонилась Катенька из Москвы. Катенька, здравствуйте.
1: Доброе утро.
3: Доброе утро,
2: Катюш. Че, как, куда едешь?
3: На работу.
2: Кем работает Катя?
3: Катя работает менеджером по работе с регионами.
2: Ничего
1: себе. Что это за компания? Чем ваша компания занимается? Название можно не говорить.
3: Компания занимается кормами для животных.
2: Вот
1: все, это... значит, региональные собаки тоже накормлены.
2: Это в первый раз, когда мой кот проснулся рано утром для того, чтобы... Это что ты за тетя Катя?
1: Пожалуйста. Все, Катя, телефон ваш у нас есть, если что, антоновскому коту и кошке.
2: Конечно, от влажного до сухого корма.
3: Отлично.
2: Значит, сейчас Димка объяснит вам правила.
1: Сначала нам скажите, пожалуйста, Катюш, на каком транспорте вы отправитесь в отпуск в этом году?
3: А вот пока не знаю. Ну, пока на машине.
2: На машине?
1: Это что, там цензура какая-то?
2: Нет, она запикала даже, потому что если на машине. Походу, Катька знает места, где бензин. Кать, ты молодец.
1: Так, Катюш, ну, значит, на машине. Сейчас мы с Антоном промычим песню. Очень известную, на очень М? Любимую. Да, все буквы согласны, мы заменим на «м».
2: Ну ладно. А ваша задача ее узнать, а подпеть, знаю,
1: что ты. У меня ощущение, что
3: так,
1: нам сейчас.
3: Вы хорошо пойте, старайтесь.
1: Хорошо.
2: Кать, прости заранее.
1: Мне кажется, нам сейчас кляп какой-то в рот воткнут.
2: Давай.
1: Ну, по сути, по звуку.
2: Давай без пыток.
1: Давай, без пыток.
2: Споем и споем, да. Итак, раз, два, три, четыре и.
4: Мимо.

0: бум, пим, бум, бум. Вот.
1: И песок. Нет, не так?
2: А, еще раз.
3: Че?
1: А на море песок Жанна Фриске, нет?
0: Не, подожди, мы этого не слышали, подожди. Мима, мемы, мамо.
2: Вы,
0: мамы, муми, мими. Мама, муми, мами. Мамы, муми, мими.
2: Да, там есть песок, там есть муми.
0: Да. Какие муми, ты дурак?
2: Ну, там люди отдыхают. Там, где есть мумии, там люди очень часто делают вот это.
0: Вот
2: отдыхают.
0: Это. Да.
2: Синоним слова отдыхают.
0: Да. Отдыхают. Даже в названии группы есть рыба.
2: Да.
0: Ну что?
2: Да.
1: В названии группы есть рыба.
0: Есть рыба, да.
2: Одна.
0: Там великий актер.
2: Но речная.
0: А фамилия великого актера, который читал про Федота Стрельца. И рыба.
2: Да. Катюша, ну что ж вы.
0: Кать, ты что творишь?
2: А на море песок и релакс на стиле. Нам так нравится. Там, где мы будем чилить.
0: Это же Филатов и Кэрос. Ну, что ты, Кать?
1: Ребята, подвела с утра.
0: Да нет, это мы
2: подвели,
0: Кать. Это вы у
2: Кэроса будете просить прощения, а он товарищ такой.
0: Буду я перед всякой рыбой извиняться, тут понимаете ли.

0: Реклама.
1: Жилой комплекс «Море в Евпатории» – это море возможностей и море впечатлений. Всего за 1758 рублей в месяц. Да-да, вы не ослышались. Траншевая ипотека, лояльный первоначальный взнос. Выбирайте уверенно. Выбирайте ЖК «Море». Застройщик ООО «СЗ НТК «Море». Проектная декларация на наш.дом.рф. Ипотеку предоставляет ПАО «Сбербанк». Изучите все условия кредита на морекраймия.ру и на сбербанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Жилой комплекс «Парк Сити» в самом центре Симферополя. Сданы в эксплуатацию первые корпуса. Количество квартир ограничено. Успейте приобрести. «Парк Сити» – это собственный детский сад, подземный паркинг, развитая инфраструктура и торговый центр. Комфортный дом для всей семьи. Подробнее по телефону плюс 7 978 890 0003 или в офисе «Профессионалстрой». Проектная декларация на наш дом РФ. Застройщик УСЗ «Профессионалстрой».
3: Для некоторых счастье звучит так. Или так. Может, вот так. Но лучше так. Новоселье! Квартиры в готовом доме ЖК «Пятый элемент». Мы знаем о счастье все. Подари себе и близким ключи от счастья. Подробности на сайте jk5element.rf или по телефону плюс 7 978 555 5050. Застройщик ОСЗ СК «Статус забал». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
4: Если бы я была ягодой, я бы называлась «Еле живика».
5: Телефон рекламной службы Русского радио в Крыму. Плюс 7 978 207 27 97.
6: Русское радио.

0: радио. Новости. Новости на русском.
1: В студии с новостями Вячеслав Цыба. Здравствуйте. Российские банки начнут уведомлять родителей о платежах и переводах их детей. Такие поправки вступили сегодня в силу. Данные о любых операциях, включая снятие наличных, переводы и оплату товаров, будут передаваться через автоматизированную банковскую систему. Информирование будет происходить не в реальном времени, а в форме автоматического отчета, который родители смогут получить по запросу. Московский городской суд запретил отказывать в социальных выплатах детям без постоянной регистрации. В постановлении указано, что регистрация не совпадает с понятием места жительства и не может служить условием реализации прав. Судьи рассмотрели спорный случай, когда женщине-опекуну, переехавшей в столицу с маленьким ребенком, отказали в выплатах. При этом у женщины были регистрация по месту пребывания, договор найма жилья, справка с работы и документ о зачислении ребенка в школу. В историческом здании веерного депо на Комсомольской площади будет создано новое общественное пространство. Об этом сообщил мэр Сергей Собянин на своей официальной странице в мессенджере «Макс». Запланировано также комплексное благоустройство территории. Прогулочная зона свяжет выходы из станции метро «Комсомольская» с гастрономическим пространством депо и сформирует единое пешеходное пространство. В нем обустроят разноуровневые террасы, веранды для кафе и выполнят ландшафтное озеленение. Кроме того, во внутреннем дворе оборудуют площадку для сезонных мероприятий, от ярмарок проекта «Лето в Москве» до новогодних программ и концертов. В России на кассах самообслуживания запустили оплату наличными. Первый кэш-приемник появился в одном из московских супермаркетов. Покупателю необходимо внести купюры и монеты в устройство, после чего система автоматически рассчитает и выдаст сдачу, а затем завершит покупку. На этом пока вся информация. В Москве 8 часов 2 минуты. Утреннее шоу «Русские перцы» продолжается.

0: Утреннее шоу страны. Русские перцы на русском радио.
1: Ой, дорогие друзья, 8 часов 2 минуточки. Здесь главное на главном продолжается. Дима Морозов, Антон Юрьев. Это «Русские перцы» на русском радио, люди. Присоединяйтесь, будем вместе с вами тусить.
2: Ну, чем сейчас занимается, в принципе, наша Полинка?
1: Да, что, она нормально заслужила. Да. Имеет право отдохнуть.
2: У нее заслуженный отдых.
1: Да, но Полинку короткий. Отправили на отдых.
2: Да, всего лишь неделька. А потом вернется, и у нас такие планы, между прочим, на август.
1: Вы куда-то едете вдвоем?
2: Да и ты с нами.
1: Да?
2: Да, в Нижний поедем все вместе.
1: Хорошо.
2: Но это в августе. А пока еще у нас второй месяц лета начинается. Давайте радоваться. Давайте загорать. А я просто хочу тебе, знаешь, что рассказать?
1: Чё?
2: У меня тоже повод для радости тут есть. Недавно мы участвовали с командой из моих подружек и друзей в квизе.
1: Угу.
2: Вытащили меня они все-таки. Но тема не была обозначена. То есть ты приходишь, и ты не знаешь, какая тема. Таинственно все было, загадочно. И когда мы сели, значит, за стол, нам раздали все эти формуляры, выяснилось, что тема «Фабрика звезд».
1: И тут ты открыл свою телефонную книгу и готов был отвечать на каждый вопрос.
2: А телефону там, кстати, надо было сдавать в специальный ящик.
1: И
2: это я удачно зашел. Короче, мы заняли второе место.
1: Почему не первое, я не понял?
2: Ну, там был один вопросик, на который я ответа не знал, к сожалению.
1: Про Прохора Шаляпина?
2: Да. Но в нужное время, в нужном месте я все-таки оказался. То есть команда вообще не знала ответа на правильный вопрос. Я там просто чуть-чуть ошибся. Так бы мы заняли первое место. Вот давай, что-нибудь спроси про «Фабрику звезд» у меня.
1: А так, как звали четвертую солистку группы «Фабрика»?
2: Маша Лалыкина.
1: Да ты что, ты смотри, а?
2: Сати Казанова, Саша Савельева и Иртонева.
1: Иртонева?
2: Да.
1: Ты выиграл этот квиз.
2: Вот я хочу у наших слушателей тоже спросить. Ой, спасибо за аплодисменты. Спасибо.
1: Голос сам себе поставил.
2: У наших слушателей хочется спросить, когда вы оказались в нужное время, в нужном месте, может быть, ваш навык какой-то пригодился? Или что-то вы сделали такое вот, что вот прям вот ваш поступок судьбы?
1: И сразу же пишите, к чему это привело, ребят.
2: Да.
1: Мы просто понимали. Пишите нам в Максе, у нас канал там, вот в группе ВКонтакте, там пост с красивыми фотографиями. Это мы тоже.
2: Да, есть у нас еще
1: мессенджер. И личку.
2: СМС-ки, мессенджеры, все это работает. 8-916-003-105-7.
1: Давайте.
0: На русском радио.

0: Если вам станет грустно, вы заходите, пожалуйста, в наши аккаунты и читайте истории вот эти мотивирующие, когда люди оказались в нужное время в нужном месте. Мы и у вас тоже это спрашиваем сегодня. Ага. Вот нам такое прислали. Светочка говорит, однажды пошла гулять в Стамбуле на набережную, просто без цели, ждала, когда прилетят друзья, и убивала время. Проходила мимо толпы людей, оказалось, что снимают сериал, и нужна была именно моего типажа девушка в кадре. И даже с главным актером надо было контактировать, и меня позвала ассистент по актерам, и я снялась в сериале «Клюквенный щербет».
1: Ничего себе!
0: В нужное время, в нужном месте оказалось.
1: А сколько ты там гулял? Часа 4, вот ты вот когда ездил?
0: Вокруг этой толпы.
1: Да, и чё?
0: Чтобы ее заметили.
1: Сняли?
0: Говорит, что да.
1: Блин, вот повезло-то. Ну, вот, может... вот везука, тебе вернется звездой, мне кажется.
0: Да. Но это давно уже было. Сериал-то вышел когда?
1: Ну так что, его показывают, перепоказывают уже. Он везде же есть.
0: Она уже,
1: есть?
0: Наверное, звезда. Миллион подписчиков.
1: Ничего себе. В номинации Чурчхела года.
0: А, да.
1: Ой, прям, ну, знаешь, вот есть...
0: Номинация кёфты.
1: Не, мы, конечно, рады за вас.
0: Ну, нет, всего сердца. Это вам сказал Антон, который тоже снимается постоянно во всяких сериалах.
1: Но в «Клюквенном щербете» я не снимался. Меня это очень сильно бесит.
0: Антон, я тебе говорил, учи турецкий.
1: А что?
0: Учи турецкий.
1: А, хорошо, а у тебя есть разговорничек?
0: Турче бельверум? Бельверсум?
1: Сам такой.
2: Русские перцы. На русском радио.
3: Реклама.
4: Пляж «Лазурный берег» – это все, что нужно для незабываемого отдыха. Чистое море, золотой песок, развитая инфраструктура и комфорт. Пляж «Лазурный берег» ждет тебя. Евпатория. Заезд открыт через набережную Лазурную и Аллею Дружбы.

0: Лизли.
1: Подробности в отделе продаж по телефону 8-978-916-400 и на сайте ясный-дом.рф. Застройщик общества с ограниченной ответственностью, специализированный застройщик «Симдомстрой». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Качественная керамическая плитка, сантехника и напольные покрытия в салонах «Фашан». Ждем вас по адресу: Симферополь, Евпаторийское шоссе 8А и улица Бородина, 12. Салоны «Фашан».

0: Конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: На многое человек готов закрыть глаза банкнотами крупного номинала.
2: Телефон рекламной службы Русского радио в Крыму. Плюс 7-978-207-27-97.
3: Русское радио.

0: Привет, страна! Привет, планета! Русское радио представляют с утра «Русские перцы».
1: Здесь те, которые в нужное время в нужном месте оказались, поэтому Морозов, Юрьев, тут это «Русские перцы». Продолжим.
2: Пишите, пожалуйста, ваши истории по сегодняшней теме, когда вы оказались в нужное время в нужном месте. Вот сейчас немножечко геройские сообщения. Я вот прям вот их в одну такую категорию выделил.
1: Давай.
2: Когда пришла домой к брату, а у него жена рожает почти на диване. Старшую не с кем оставить, ей меньше 2 лет. Мне никто не звонил, не просил прийти. Просто утром проснулась с мыслью, что сегодня должна пойти к ним в гости. Вот прям тянуло. Сильно. Вот и пришла. До сих пор благодарят. Жена говорит, иначе я бы рожала на глазах у мужа.
1: Это...
2: А он бы такого не вынес.
1: Почему? Он же сильный дядька, ну, по-любому.
2: Вот. В общем, вам спасибо большое.
1: Ну, чуечка такая ситуацию. Есть, знаешь, что ты где-то в другом месте находишься, понимаешь, что твоим родным и близким что-то как-то не так, да?
2: Да.
1: Без приглашения врываешься. Вот, ну,
2: и помогаешь.
1: Съедаешь весь холодильник и уходишь.
2: Вот еще
1: спасибо.
2: Тоже похоже сообщение. Приехала к подруге без созвона. Сама не знаю, что побудило поехать. Захожу и не вижу младшего ребенка. Оказалось, какой-то вялый спать лег. Обычно он очень активный до полуночи. В итоге настояла поехать в приемный покой. Там из носа вытащили кучу фантиков.
1: Да ну ладно!
2: Обалдеть.
1: Ну вот что это за прикол такой, когда дети себе засовывают в нос, вот вся кто игру, это самое, детальку от конструктора, то еще что-то.
2: Есть
1: что?
2: Какие-то базовые такие установки.
1: Нельзя, надо, вот раньше были, вот, понимаешь, большие конструкторы эти.
2: Железные, которые не засунешь в
1: нос. Ты детальку не засунешь, да. Капитально, потому что она в 2 раза больше, чем нос, понимаешь?
2: Вот советские конструкторы знали, что делают. А, Минск вот нам пишет, приехала на юбилей к друзьям в кафе, а те не заказали музыку. Вот тут-то я и достала свою флешку. В итоге пела для всего ресторана, еще и денег заработала.
1: А я сяду в кабриолет.
0: Русские перцы. На русском радио.
3: Реклама на русском.
4: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
5: ООО «Т-моб». Цена действительна при участии в акции бонусы за перенос номера в Т-мобайл 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
6: Все инструменты РУ. Для профессиональных закупок. Для поставок. Без срыва сроков. Для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ. Для тех, кто создает.
7: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. УГРН 111-774-664-62-69.
8: Я в панике. Доллары забыла купить.
9: Зачем доллары?
8: А как за границей платить?
9: Плати по миру.
8: Как?
9: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
8: Ага.
9: Жми «Выпустить карту». Оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
8: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
9: Да, а также букинг и подписки.
10: Ищи в Яндексе. Плати по миру. ООО «Капибара».
11: А вдруг ремонт обернется кошмаром?
12: Спокойно. До 26 июля на Авито стройматериалы, техника и мебель как надо и со скидками до 30%. Хорошая будет история. Найдите, что надо для ремонта на Авито.
13: Скидки до 30% предоставляют продавцы пользователя Авито. Скидки на товары доступны только в объявлениях с соответствующей пометкой «Пока товар в наличии». Подробнее на avito.ru. 12+.
14: Быть одним единственным, конечно, здорово, но в морской бой играют вдвоем.
15: В прятки интереснее втроем.
16: А для футбола нужно хотя бы 4.
17: Родиться в семье, где детей много, настоящее везение. Ведь к такому детству прилагается команда для игр и умноженная любовь. Узнайте больше о мерах поддержки семей с детьми на сайте nationalnyyprojekty.rf. Национальные проекты России.
18: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку Шанель или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калидина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрыше по розыгрышу, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
19: И коротко о погоде на завтра. Днем будет светло, ночью будет темно, а если будет дождь, то будет еще и мокро. Рекламная служба Русского радио. 579-7799. Код 499.
20: уже правило три, важных слова одна, что я оставлена.

0: Русские перцы на русском радио.
1: А что грустить-то вообще?
2: А что грустить, действительно?
1: Не надо грустить. Пишите лучше нам сообщение, когда вы оказались в нужное время, в нужном месте. Вот нам Танюшка написала. Давным-давно были в Прибалтике. На выходные с подружкой поехали и зашли в музей подводной лодки. А оказалось, что там еще приехала выставка «Титаник». А я дикая фанатка этого фильма, всего, что связано с «Титаником». Мы пришли самые первые, ходили по пустым павильонам, а когда вышли, народу было в очереди где-то с километр. Вот так мы случайно попали туда, куда я даже и не мечтала попасть.
2: В Прибалтике?
1: Да, на выставке
2: «Титаник». А экскурсовод был Леонардо с Ди Каприо, сказал?
1: Не знаю. Мы с тобой тоже были в прошлом году, помнишь, на подводной лодке?
2: Да, но там ни про какой «Титаник» ничего не говорили. Во-первых, я до сих пор не понимаю, как я это самое прошел и не застрял нигде в этой... Сколько раз мы головой там бились? Господи.
1: Очень много.
2: Как там нужно быть? Каким пластичным нужно быть подводником?
1: Вообще вот хочется, чтобы под водой была невесомость, чтобы там можно было в эти узенькие вот эти проходы пролетать вот так вот без
2: пролетать.
1: Веса.
2: Не, ну можно, если лодка резко затормозит, то придется пролететь.
1: Не, на самом деле, если вы не были в музее в подводной лодке, обязательно сходите, потому что ощущения невероятные вам обеспечены.
2: Очень. А вот столовая, в которую я зашел... Закрыл дверь, а вы вытаскивали меня оттуда. Да.
1: Да. Ну, на самом деле, что? Вообще, езжайте в Калининград.
2: Да, правда,
1: там
2: действительно.
1: Там столько всего. Там
2: и
1: есть
2: привезите
1: огромный
2: нам
1: глобус.
2: Новые янтарные бусики. Те стерлись. Русские

0: русские перцы
1: на русском радио.
2: В темном коридоре вещи, понятых где-то в пробке, но на сердце много

0: под купол цирка полетели, полетели. Не, а то тебе не надо.
1: Не-не, прикольно, я такой, как высоко.
0: Хотя нет, я помню, как ты в цирке летал.
1: Да-да, слушай, тросе. Я тебе хочу сказать, что вот когда меня прицепили, и вот на этой большой лайф-арене я летал, и это страшно. Вот. Я вниз не смотрел, я смотрел на зрителей. Я в первый раз увидел людей, которые покупают билеты на самые дальние трибуны.
0: Но мы с Полинкой сидели.
1: Глаза в глаза.
0: Мы с Полинкой сидели там где-то на первом ряду и думали, ой-ой-ой, застрахован ли Антон?
1: Нашего поймать бы надо, понимаешь?
0: Не, ну это было очень круто, правда. Жаль, что никто больше этого не увидит.
1: Я смотрю, ты мне гастрольный график на лето расписал, сейчас, братка, молодец.
0: Ладно, не, шучу, конечно, это был неправильный ответ на вопрос. Ребята, а вы, пожалуйста, тоже давайте неправильные ответы на наши вопросы и зарабатывайте деньги.
1: Да, кстати, 10 тысяч на кону, ребят, 5 и еще раз 5. Вот вам необходимо позвонить по номерочку телефона и поиграть с нами в игру против правил.
0: 8495-995-105,7.
1: Вперед!
2: Русские перцы. На русском радио. Дамы и господа, не пропустите. Сегодня в 6 вечера. Иван Соловьев и Александр Пряников. Вечер на русском. В 19 часов. Гость шоу группа «Серебро». Вечер на русском. Реклама на русском.
3: Синоптики летом обещают до 30. АТ-банк до 100. Лови лето со 100% кэшбэком каждый день в разделе «Кэшбэк и бонусы» в приложении АТ-банка. Спецпредложения с кэшбэком до 100% доступны с 25 июня по 9 июля 2026 года. АО «АТ-банк» 0+.
4: Ну все, я готова к сериалу. Ой, это что, уже третий лимонад?
5: Только третий. А вот и еще привезли из самоката. Наслаждайтесь ягодными продуктами из самоката сколько захочется. А мы все привезем от 15 минут. ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Наличие товара, зона и точное время доставки уточните в мобильном приложении «Самокат». 6+.
6: Мам, а почему трава зеленая? Откуда берется гром?
7: Ну?
6: Зачем коту усы? Как растет гора? Мам!
8: Когда не знаете, что ответить вашим почемучкам, включайте им познавательные видео в ВК-видео детям. На все вопросы ответим. 12+.
9: Наше лето, как наши моря. Теплое, как волна Черного моря. Веселое, как чайки над Азовским морем. Свежее, как ветер Балтийского моря. Лето у нас разное, но каждое наше. Балтика безалкогольная. Там, где лето, там, где Россия.
10: Вы приглашены на самую масштабную свадьбу года.
11: 8 и 9 июля. Национальный центр «Россия».
10: Третий всероссийский свадебный фестиваль «Россия соединяя сердца». Влюбленные из разных регионов страны вместе скажут заветное «Да». Гостей фестиваля ждут праздничные мастер-классы, просветительская программа и музыкально-хореографическая притча «Хоровод. Свадьба». Подробности на сайте russia.ru. 6+.
12: В жизни можно поставить на паузу почти все, но заботу о сердце не стоит. Регулярно заботиться о сердце помогает кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил с заботой о сердце.
13: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
14: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акции на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк». 16+.
15: Ночью не мог уснуть. Под окном орали песни. А я их все знал и подпевал. Рекламная служба русского радио. 5-7-9-7-7-9-9. Кол 4-9-9.

0: на русском радио. Игра против правил. Деньги дают.
1: Еще как дают, дорогие друзья. Прямо сейчас можем раздавать. Прямо сюда, туда.
2: Вот тут есть лимит.
1: Хорошо. Ладно, я просто думал. Точно, против правил, не против лимита.
2: Все, конечно.
1: Хорошо, да. Андрей дозвонился из Смоленска. Хочет играть, выигрывать, хочет денег. Вот. Здравствуйте, Андрюша.
2: Здравствуйте, Андрей.
3: Доброе утро.
1: Доброе утро. Так, значит, Андрюш, сейчас вам быстренько правила. Вы быстренько на 5 вопросиков, потом еще на 5 вопросиков.
2: Давай хотя бы с Андреем пообщаемся-то.
1: А что с ним
2: уже
1: общаться?
2: Сразу играть?
1: Он за денежками пришел.
2: Андрей, вы там в Смоленске катались на колесе обозрения?
3: Да.
1: О, видишь, как хорошо. Все, вот
2: чуть
1: и пообщались, да, я так понимаю, да?
3: У нас был праздник в субботу. Культурная...
2: Программа.
3: Смоленск, культурная... столица России.
1: Ага, понимаете.
3: Молодежная столица России, вернее.
1: Это хорошо.
2: Смоленск назначили молодежной столицей России. Здорово.
1: Ну, судя по вашему голосу, вам 18, да?
3: Нет, мне гораздо больше.
1: 19, хорошо.
2: А 20 секунд вам понадобится, чтобы ответить на 5 вопросов от Антона. Ответить неправильно, но очень похоже на правду. То есть какой-то синоним или что-то такое логичное. Самое главное, отвечайте неправильно, получаете 1000 рублей. Если все сделаете верно, мы потом с вами еще и в суперигру поиграем, и вы 10 тысяч заберете.
1: Что там начнется, господи.
2: Готов, Андрей?
3: Да.
2: Время пошло.
1: Прибор, который быстро подогревает еду.
3: Чайник.
1: Что держит в руках во время игры в большой теннис?
3: Мяч.
1: Чем гладит одежду?
3: Доской.
1: Что используют для измерения пульса?
3: Термометр.
2: Ну, термометр мы можем принять.
1: Успел, да. Потому что терм до сигнала было, а мометр чуть позже.
2: Да, это правильно.
1: 4000 рублей!
2: Давайте, Андрей, давайте вот сейчас сразу, чтобы не было никаких вопросов, ни к нам, ни к вам. Когда мы спрашивали у вас про теннис, вы нам ответили «мяч». Ну, футбольный мяч, я так понимаю, вы имели в виду,
3: ну,
2: да?
3: Какой-то. Да?
2: Или
3: да.
2: Резиновый такой вот, который пахнет еще советский, красный.
1: Который пахнет Советским Союзом, да.
2: Да-да-да. Вот. Этот ответ мы и приняли. Потому что у нас тут написано, если бы вы сказали теннисный мяч, тогда мы бы не приняли и вас бы просто отправили домой.
1: А он тебе прям так сейчас взял и раскрылся. Я имел в виду теннис. А, извините, я другой.
2: Ну, в общем, что, 4000 рублей, Андрей.
1: Да, Смоленску огромный привет, вас обнимаем.
2: Пока.
0: Игра против правил на русском радио.

0: Реклама. Полюбуйся ими. Они идеальны. Да. Кетчуп и майонез торговой марки «Олис» созданы для отдыха. Сделай свой пикник максимально вкусным с кетчупом и майонезом торговой марки «Олис». Торговая марка «Олис» всегда, кстати, к вашему столу.
1: Не трогай меня! Это на Новый год!
2: Телефон рекламной службы Русского радио в Крыму. +7 978 207 27 97.

0: больше, чем радио. Новости. Новости на русском.
1: В студии с новостями Вячеслав Цыба. Здравствуйте. Изменились правила перевода денег через систему быстрых платежей. С 1 июля переводы по СБП будут привязываться к налоговому идентификатору ИНН человека. Банки должны будут заполнять ИНН при переводах и платежах. Финансовые аналитики уверяют, что для граждан ничего не изменится и что на скорости проведения операций нововведение не отразится. В России появилось два новых страхования жизни с выплатой инвестиционного дохода. Первая страховка с объявленной доходностью, при которой выплата зависит от общей инвестиционной деятельности страховой компании. Вторая страховка с расчетной доходностью, при которой доход зависит от прибыльности конкретных активов. Такое страхование жизни доступно только физлицам, имеющим статус квалифицированного инвестора. Еще одно условие – вложить надо сразу 6 миллионов рублей. В России выросли продажи электромобилей и гибридов, совмещающих бензиновый двигатель с аккумуляторной тягой. На прошлой неделе на учет встали 1700 автомобилей с гибридной силовой установкой. По сравнению с предыдущей неделей спрос вырос на треть. Как пишут «Известия», одна из причин – новостной фон. Очереди на автозаправках и рост цен на топливо сподвигли на покупку тех, кто раньше просто присматривался к электромобилям. И последнее. Каждый второй россиянин снимает стресс путешествиями. Это показал опрос с участием 1000 человек. Для большинства респондентов поездки – это смена обстановки и новые впечатления. Путешествия помогают улучшить эмоциональное состояние, позволяют отвлечься от рутины и набраться сил. Ранее психологи отмечали, что отпуск для организма начинается уже в дороге. Когда человек находится только в ожидании отдыха и не знает, что конкретно ждет его на месте, происходит перезагрузка психики. На этом пока вся информация. В Москве 9:02. Далее на Русском радио Дима Морозов и Антон Юрьев в утреннем шоу «Русские перцы».

0: Самая популярная сегодня фотография — это где девушка сидит рядом с тарелкой супа и подпись 1 июля.
1: 1 июля.
0: Да. В общем, всем, кто сейчас занимается вот этим приятным делом, поглощением пищи, вам приятного аппетита.
1: Да, а я ехал в салон и по дороге нечаянно купил себе красный борщ.
0: Ну, в общем, все, что вы сейчас употребляете, пусть вам это все будет в узкую талию, как говорится.
1: Да, действительно, в узкую талию. Вот, чтобы легко все было.

0: Мы-то с Антоном знаем про узкую талию абсолютно все, в теории.
1: Как говорится, вода дырочку найдет, арбуз с уважением.
0: Да. Антон Юрьев здесь, Дима Морозов тоже вместе с вами.
1: Привет!
0: Это утреннее шоу «Русские перцы», а мы сегодня у вас спрашиваем, когда вы оказались в нужное время в нужном месте. Кстати, ресторанов это тоже касается.
1: Действительно. Вот, ты знаешь, идешь на какое-нибудь мероприятие, раз, а кто-то там палатку открыл. И тут ресторан, в общем, в нужное время, в нужном месте. Я тут недавно увидел, что, оказывается, на крупных закрытых стадионах, да, внутри, вот где вот, ну, беговая дорожка, да, по кругу, внутри, там, по, значит, это самое, напротив сцены, огромное количество палаток вот этих вот.
0: Торговых. С едой.
1: Да, с едой, с чаечком, с кофеечком. Думаю, ничего себе, как
0: удобно. Это не для спортсменов, это для зрителей.
1: А, конечно, потому что они смотрят концерт, потом пойду-ка я туда вот вдаль на трибуны.
0: Да. Ну, это, Антон, про тех же самых людей, которые на фудкорте сидят рядом со спортзалом.
1: А, фудкортницы их называют.
0: А, теперь это так.
1: Да?
0: В общем, вам приятного аппетита, вам хорошего спорта, а вам просто сидите и развлекайтесь. Пишите нам по сегодняшней теме, когда вы оказались в нужное время, в нужном месте. Мы ждем ваши текстовые голосовые сообщения в нашем канале в Максе.
1: Да, есть еще ВКшечка, там пост, под ним можно писать. Ну и, конечно же, личка. Личка.
0: 8-916-003-105-7.
1: СМС.
2: На русском радио.

0: понеслось радость-то.
1: Вот расскажите нам об этом, пожалуйста. Вот Настя Морозова нам написала. Она говорит, что она мастер попадать в нужное время в нужное место. Шла зимой с работы вечером. Компания пьяных негодяев решили повеселиться, окружив беременную женщину. Она не могла справиться с такими мужчинами, но она была иностранка. Как говорится, добро должно быть с кулаками. Я в итоге, в юности я занималась в клубе «Дружина Крепость». С двоюродным братом учили самообороне, многому другому. Короче, я положила в шар в снег и как разогнала этих негодяев. И эти храбрые зайцы разбежались, а женщина оказалась нашей новой соседкой. Вечером они пришли с супругом поблагодарить меня.
0: В смысле, не понял, в лице противоположного пола, то есть вот мужики, вот мужчины эти окружили беременную
1: женщину.
0: Их
1: очень тяжело назвать мужчинами, конечно, в этой ситуации.
0: Да это уроды.
1: Это уроды, да. Ну, Настя, вам большое спасибо, вы молодец.
0: Ага. Ну, а пацанам вот этим нужно... Вот,
1: ну, их уже, я думаю, что судьба наказала.
0: Еще как, да.
1: Ой. Вот. А у нас, кстати...
0: Разбежались, ударились. Вот.
1: У нас, кстати, если не про наказание, про награды поговорить,
0: да, да,
1: давайте
0: да, да,
1: про
0: да.
1: хорошее все-таки. Мы ведь награждаем людей, которые хорошо шутят.
0: А ты спрашиваешь, не то, что хорошо шутят, понимаешь? Люди, которые хорошо шутят, они получают что? Они получают популярность, славу, радость и, конечно же, автографы. Вот, а если вы любите смешить людей, то тогда, естественно, смешите не только друзей, но, естественно, нужно смешить всю страну. Присылайте свои шутки на сайт rusradio.ru, а лучшие из них прозвучат в эфире в исполнении Антона Юрьева.
1: Кто это? Это ты.
0: Прикольно, биполярочка у меня началась. Вот, а их авторы получат эксклюзивную футболку с текстом «Свои шутки». Вот, все подробности на нашем сайте.
1: Ждем.
2: Русские перцы. Русские перцы на русском радио. Реклама. Жилой комплекс «Море» в Евпатории. Ваше море всегда рядом. Летнее акционное предложение от группы компаний «Дом». Скидка 5% на квартиры для каждой семьи с 1 июня по 8 июля 2026 года. Концепция прежняя. Море, комфорт и качество. ЖК «Море» – не просто квартиры, а часть счастливой семейной истории. Все условия акции на morekraimea.ru. Застройщик ОСЗ «НДК «Море». Проектная декларация на наш.дом.рф. Жилой комплекс «Парк Сити» в самом центре Симферополя. Сданы в эксплуатацию первые корпуса. Количество квартир ограничено. Успейте приобрести. «Парк Сити» — это собственный детский сад, подземный паркинг, развитая инфраструктура и торговый центр. Комфортный дом для всей семьи. Подробнее по телефону +7 978 890 0003 или в офисе «Профессионал Строй». Проектная декларация на наш дом РФ. Застройщик ОСЗ «Профессионал Строй». Для некоторых счастье звучит так. Или так. Может, вот так. Но лучше так. Квартиры в готовом доме ЖК «Пятый элемент». Мы знаем о счастье все. Подари себе и близким ключи от счастья. Подробности на сайте jk5element.rf или по телефону +7 978 555 5050. Застройщик ОСЗ «СК Статус Забал». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф. Вкус!

0: Конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Я сижу на новой диете. Есть можно все. Глотать нельзя.
2: Телефон рекламной службы Русского радио в Крыму. Плюс 7 978 207 27 97. Русское радио. Все будет хорошо.
1: Вот оно какое!
3: Наше
1: утро!
3: Русские перцы! Нам прислала сообщение девушка по имени Анна. Она потеряла дар речи, когда на репетиции спектакля никак не получалось заплакать. И тут режиссер влепил звонкую пощечину ей.
1: Это какой-то ну, там частный театр, я надеюсь.
4: Какой-то экспериментальный.
1: Знаешь, в большом тебе подошли, говорит, это что это за щелкунчик? Знаете, у меня сегодня что-то не идет.
3: Где твоя разворотность, стоп?
1: А вот она.
4: Выворотность.
3: Ну, какая разница?
4: Большая.
1: Нормально, нормально, нормально.
4: Вот в плохом театре как раз разворотность.
1: Разворотный стоп.
4: Так, это я словарик запишу.
2: С 7 утра по будням. Слушайте главное утреннее шоу страны «Русские перцы» на Русском радио.

0: Расскажите нам, пожалуйста, как вы попали случайно в нужное время, в нужное место. Вот Света нам говорит, а я однажды оказалась на экзамене на поступление в актерский вуз. С подружкой пришла. Я поступила, а подружка нет.
1: Да. А, слушайте, простите, пожалуйста. Ну, такое бывает практически повсеместно.
0: Смешно
1: что...
0: тебе.
1: А, не, ну
0: твои
1: все...
0: друзья тоже, наверное, не поступили.
1: Не, подожди, подожди, там все нормально. Просто один раз было действительно, когда обратился один человек, который сейчас уже живет не в этой стране, да, и говорит: слушай, мне вот нужно на показ в театр, да, вот, а там обычно приходишь, это самое, играешь пару отрывков, да, вот. И мне, естественно, нужен партнер, потому что я же не буду там монолог почитать. Вот. Я говорю, конечно, пойдем, да. Вот, а мы все подрепетировали, все, мы это самое пошли. Я в режиме свиты играет короля, как бы вокруг него там вентилирую, как и Аки Юпитер. Вот, а естественно, потом, значит, через неделю мне отзванивается из этого театра и говорит: Антон Ильич, здравствуйте. Скажите, пожалуйста.
0: На постоянку не хотите?
1: Вы не хотите вот как-то служить, начать уже опять вот театру?
0: А ты сказал, я служу Советскому Союзу.
1: Да, да, да, в репертуарном раскладе. А молодого человека того, вот это самое, его не взяли, вот, но он не расстроился особо, он ушел в бизнес, у него сейчас все хорошо, к театру не имеет никакого отношения, но играет по жизни, мам, не горюй.
0: Кстати, если мы про сцену вот заговорили, нам написала еще Викуля, она говорит, а я однажды пришла на концерт к артисту, который забыл слова песни, и я вышла на сцену и подсказывала ему.
1: Это повсеместно. Это повсеместно, как, извини, артисты, у которых есть огромное количество хитов, они просто разворачивают микрофон на стадион, да, в зал, да, и говорят, а, ну где же вы? И вот так вот
0: Викуль,
1: происходит.
0: Викуль, вы знаете, есть такие артисты, которые делают вид, что они забыли слова, чтобы вот таких красоток, как вы, вывести на сцену,
1: да,
0: и дать вам звездный час.
1: Проверочку прошли!
0: Да.
2: Русские перцы! Русские перцы на русском радио! Реклама на русском.
3: Я в панике. Доллары забыла купить.
4: Зачем доллары?
3: А как за границей платить?
4: Плати по миру.
3: Как?
4: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
3: Ага.
4: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
3: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
4: Да. А также букинг и подписки.
2: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
5: В жизни можно поставить на паузу почти все. Но заботу о сердце не стоит. Регулярно заботиться о сердце помогает кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил. С заботой о сердце.
6: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
7: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку Шанель или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калидина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрышей по розыгрышу, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
8: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы. Даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акции на сайте alfabank.ru. ТАО «Альфа-банк». 16+.
9: А вдруг ремонт обернется кошмаром?
10: Спокойно. До 26 июля на Авито стройматериалы, техника и мебель как надо и со скидками до 30%. Хорошая будет история. Найдите, что надо для ремонта на Авито.
11: Скидки до 30% предоставляют продавцы пользователя Авито. Скидки на товары доступны только в объявлениях с соответствующей пометкой, пока товар в наличии. Подробнее на avito.ru. 12+.

0: ему на суточно.ру.
1: 6+.
2: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке. «Мир» с вами заодно.
3: Реклама АО НСПК. Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
4: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, средства для стирки Персил в ассортименте 1 литр 950 миллилитров 617 рублей с 18 июня по 1 июля. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
5: В ленте.
6: Намного человек готов закрыть глаза за банкнотами крупного номинала. Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 49.

Я такая в цвете в любое время года, на малютке планете мне хочется свободы. Я такая в цвете.

0: города. Мы поездами скорыми несемся кто куда.
1: Привет, страна! Привет, планета! Русское радио представляет с утра «Русские перцы».
2: Расскажите, как вы попали в нужное время, в нужное место. Вот нам Нурия написала. Дело было летом, в разгар поступательной кампании. С сыном приехали в кассу железнодорожных билетов. Нам нужно было на ближайшее время купить билет в Москву. К сожалению, подходящих вариантов не было. За нами в очереди стояла женщина. Она по своим обстоятельствам сдавала два билета на поезд в Москву. Как раз вот тогда, когда нам было нужно. С сыном подождали, пока она оформит возврат, и потом сразу выкупили эти билеты.
3: Вот это подфартило.
2: Да.
3: Подфартило. У меня один раз тоже такое было, но у меня не получилось. Просто эти сдали билеты, да, и там... А в системе билеты не найдены. Видимо, там кто-то в ожидании это самое сел. А вот раньше же было удобно.
2: Антон, я с тобой не пойду передать. Никогда ни в какое. Ни в казино, ни в лотерею играть.
3: Почему? Потому что я несчастливый. Я не фартовый.
2: Это ты сказал. Но я об этом подумал. Вот в Нижневартовске живет наша слушательница. Она в мае прошлого года поехала с сестрой в Екатеринбург на недельку. У них там квартира.
3: До второго.
2: В первый же день по приезде они поехали с сестрой гулять по городу. Гуляют, значит, тут звонят из управляющей компании и спрашивают: «Вы дома?» Звонят соседи, говорят, вы их топите. В принципе, да, мы дома, будем через полтора часа. Оказалось, что в туалете, в стейке треснула труба. Мы были, кстати, ни при чем. До ночи нам ремонтировали эту трубу. Вот так вовремя мы оказались в нужном месте, а то пришлось бы срочно лететь из другого города.
3: Это что нужно делать в туалете, чтобы треснула труба от стейка? Это же ужас какой-то.
2: Не, иногда трубы сами трескаются.
3: Да?
2: Без участия человека.
3: Обветшала.
2: Да.
4: Обветшала без тебя труба.
1: Русские перцы. Русские перцы. На русском радио. Звук поставим на...

0: По будням на русском радио. Шоу отличного настроения. Русские перцы.
1: Настя нам написала, она в прошлые выходные оказалась в нужное время в нужном месте. Просто была дома. Когда этажом выше начался пожар, дым, естественно, повалил вверх, поэтому за водой пошли этажом вниз в их квартиру. Успела пару тазиков воды налить, а потом вспомнила все, чему учили на работе. Она все-таки 10 лет отработала стюардессой, проходила каждый год разное обучение. Сказала, чтобы вскрывали пожарный гидрант, помогла его раскрутить. Ну а дальше была уже связующим звеном между соседями, которые принимали участие в потушении. Пожар, значит, потушили даже до приезда пожарных, все живы, а еще и здоровы, потому что 2 дня ходили пешком по лестнице. Там 22 этажа в подъезде, лифты просыхали. И вот была.
2: Это получается спасение и воркаут.
1: Да.
2: Спасение и фитнес.
1: Во всем
2: красотка,
1: надо искать.
2: Красотка, героиня, хорошая. Молодец, лучшая.
1: Да, вот. Вот у Светы, кстати, про удачу сообщение. Она после окончания ЖД-института пришлось ей пойти работать приема с датчиком на станцию. На должность, где даже среднее образование не надо. И вот она работает несколько месяцев вот этим приемом с датчиком, со своими 2 красными дипломами. Ужасно скучно. Зачем училась, непонятно. Но конкуренция большая, выше не берут. Однажды в ее смену приехали товарищи из управления снимать какой-то ролик на конкурс по работе железной дороги. Пришлось поучаствовать. И на удачу она спросила у ребят: слушайте, а там вам в управлении, может быть, нужен какой-нибудь дипломированный специалист с опытом? И ее взяли в управление дороги. Сейчас она IT-директор в одной из дочек. До сих пор считает, что вся карьера построена на том ролике, потому что оказалась как раз в нужное время в нужном месте.
2: Ничего себе! Вот главное не мешкать, понимаете? Главное предъявлять товар лицом, как говорится. Есть 2 красных диплома, все, надо сразу же говорить. Потому что хватит уже, когда ты получаешь высшее образование, а потом с этим дипломом идешь и...
1: Они у тебя в тумбочке лежат.
2: И кричишь где-то: горячая сосиска в тесте, горячая. Зачем?
1: Как говорила одна очень умная женщина: а ты ляпай, и ляпай уверенно.
2: Да, вот мы наляпали здесь. Вот.
0: Русские перцы. На русском радио. Реклама на русском.
3: Я твой внутренний механик, и я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть — это когда все есть, и все здесь. А здесь — это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
4: В Велкой Поповице даже козел знает. Есть вещи, которые не стоит пробовать. Петь под окном чужой пани.
5: О, пани, о, пани.
4: А есть те, которые стоят. Козел темное безалкогольное с карамельно-бархатным вкусом. Стоит того, чтобы попробовать.

0: 25% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акцентизм 16 августа. Подробнее на tutu.ru/6+.
1: Без комиссии.
2: Что-что?
1: Эквайринг без комиссии.
2: Что?
1: Эквайринг без комиссии в ВТБ.
2: Что?
1: Вам не послышалось! В ВТБ эквайринг без комиссии! Знаю, в это сложно поверить, но вы попробуйте! Откройте счет для бизнеса на vtb.ru. ВТБ. Помогаем делом!
3: Акция для ИП и ЮЭЛ. Срок с 18 мая по 31 августа 2026. Скидка 100% на прием платежей по картам до 500 тысяч рублей в месяц. Количество терминалов до 5 штук. vtb.ru. Банк ВТБ по лицензии ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
4: Т2 всегда действует в интересах абонентов. Но нам этого мало. Наши абоненты должны получать еще больше.
5: Скидки и подарки в самых популярных категориях каждый день с программой лояльности «Больше» от Т2.
4: Просто за то, что вы наши абоненты. Подробнее на budget.t2.ru.
6: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает. ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. УГРН 111-774-664-62-69.
7: Наше лето, как наши моря. Теплое, как волна Черного моря. Веселое, как чайки над Азовским морем. Свежее, как ветер Балтийского моря. Лето у нас разное, но каждое наше. Балтика безалкогольная. Там, где лето, там, где Россия.
8: Я в панике. Доллары забыла купить.
9: Зачем доллары?
8: А как за границей платить?
9: Плати по миру.
8: Как?
9: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
8: Ага.
9: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
8: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
9: Да. А также букинг и подписки.
10: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
11: Красивым быть легко, только дорого. Рекламная служба Русского радио 579-7799.

0: Утро началось. Включайтесь. На русском радио.
1: Да, в том месте, в то время, в тот самый момент мы оказались здесь. 7 часов 3 минуточки.
2: Да, вот. И вы тоже оказались в тот самый момент. И сейчас вы здесь в нужное время, в нужном месте на русском радио.
1: Шикарно провели время. С вами спасибо огромное, что вы были рядышком. Нам это очень приятно, дорогие друзья. Давайте завтра продолжим это делать.
2: Обязательно продолжим. Давайте, будьте с нами, потому что мы завтра тоже приготовили очень интересную тему для обсуждения.
1: Будьте с нами, будьте как мы, будьте лучше нас. Вам шикарного дня, отличного настроения, чтобы все у вас сегодня заладилось. Любимые вы наши люди. Это Дима Морозов.
2: Это Антон Юрьев.
1: Это главное утреннее шоу страны.
0: Русские перцы.
1: Любим, целуем. Пока.

0: Реклама.
1: Пляж «Лазурный берег» – это все, что нужно для незабываемого отдыха. Чистое море, золотой песок, развитая инфраструктура и комфорт. Пляж «Лазурный берег» ждет тебя. Евпатория. Заезд открыт через набережную Лазурную и Аллею Дружбы.

0: Подробности в отделе продаж по телефону 8-978-916-400 и на сайте ясный-дом.рф. Застройщик – общество с ограниченной ответственностью, специализированный застройщик «Симдомстрой». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Спрятал от себя шоколадку. Ты все равно нашел? Меня не обманешь!
2: Телефон рекламной службы Русского радио в Крыму. Плюс 7-978-207-27-97. Русское радио. Все будет хорошо.

0: Радио. Новости. Новости на русском.
1: С новостями в студии Вячеслав Цыба. Здравствуйте. В России вступил в силу закон, разрешающий оформлять сделки с недвижимостью онлайн с использованием биометрии. С 1 июля можно продавать и покупать квартиры без визита в МФЦ и встречи всех участников сделки, подтверждая личность продавца и покупателя по лицу и голосу. Все участники должны иметь подтвержденную биометрию. Договор подписывается усиленной квалифицированной электронной подписью. Банки в соседних с Россией странах ввели комиссию за прием наличных рублей. В Беларуси за внесение купюр берут от 2 до 5% от суммы. 5% комиссии действуют в Казахстане и Киргизии, а в Армении несколько банков вовсе отказываются принимать рубли, пишет РБК. С 1 апреля российские власти ограничили вывоз наличных рублей в страны Евразийского экономического союза. Для бизнеса это означает практически полный переход на безналичные расчеты с партнерами из ЕАЭС. Россияне стали чаще искать работу. С начала года количество резюме выросло в 1,5 раза, а зарплатные ожидания достигли почти 70 тысяч рублей. Наиболее заметный рост соискательской активности фиксируется в возрастной группе от 45 до 65 лет, пишут «Известия». Социологи считают, что за этим всплеском активности стоит не столько желание карьерного роста, сколько страх перед экономической нестабильностью и грядущими сокращениями. В завершение новости чемпионата мира по футболу определились еще три участника второго раунда плей-офф. В 1/8 финала пробились сборные Мексики, Франции и Норвегии. Мексиканцы уверенно победили команду Эквадора 2-0, французы не оставили шансов шведам 3-0, норвежцы одолели сборную Кот-д'Ивуара 2-1. Решающий мяч в концовке забил лидер норвежской сборной Эрлинг Холланд. Матч Мексика-Эквадор начался с часовым опозданием из-за ливня с грозой. На этом пока все новости о развитии событий в наших следующих выпусках. А прямо сейчас встречайте в эфире Макс Орлов.
0: Новости. Новости на русском.
2: Спонсор часа АО «Суточно». Российский сервис бронирования жилья для путешествий «Суточно.ру». Квартиры, отели, гостевые дома на любой вкус по доступным ценам. «Суточно.ру». Найдем, где остановиться.
0: Макс Орлов. Макс Орлов. На русском радио.
3: Цифры-то какие красивые. 01, 07, ну и так далее. Второй месяц лета распаковали. Ну и что будет дальше? Я думаю, что ваше сердце подсказывает уже не только словами. Поет песню уже и дифирамбы этому лету, потому что оно прекрасно. Еще один рабочий день здесь, в офисе, если находитесь на работе. Ну или же просыпаетесь. Есть и такие. Знаю лично таких персонажей. Надеюсь, что делаете это вместе с нашим утренним шоу «Русские перцы». Спасибо огромное вам за эту бодрость, за это утро, за эту мотивацию, за это желание жить, в первую очередь, дышать летом. С этого часа у микрофона Макс Орлов, Русское радио в каждый дом и в каждые уши. И пускай нам с вами будет тепло и хорошо.

0: Ну, смотря какую тетрадь найти в итоге, потому что мало ли что может заваляться, что называется, в шкафу в книжном, потому что я периодически нахожу довольно-таки забавные вещи, которые пролежали и 10 лет, и там, ну, некоторые вещи вызывают улыбку. А еще у меня есть привычка, знаете, самому сохранять себе на память какие-то надписи, фотографии, какие-то открытки, которые дарят дети, обязательно кладу их в книгу, и потом через несколько лет уверен, что найду и порадуюсь. И это будет приятный сюрприз. То есть такой сюрприз с заготовкой. Илья Крылов для вас прямо сейчас сюрприз с заготовкой.
1: Привет, привет, Андрей.
0: Что он с собой принес, я не знаю.
1: Из коробочки такой вылез.
0: Да, как
1: джин. Сюрприз с заготовкой.
0: Выпрыгнул.
1: Но это уже не из коробочки, из такого стеклянного сосуда.
0: Ну да, да, да, да, да. Есть ли у тебя что-то подобное, какие-то подобные?
1: Слушай, собираю и сувениры все, и письма из прошлого, открытки. Помнишь вот эти вот? С днем рождения раньше в детстве поздравляли. С Новым годом все собираю, храню, и очень греет сердце, когда достаю, вспоминаю, как это было.
0: Может быть, даже вдохновение для эфира какой-то. Ну, естественно.
1: Куда же без этого?
0: Посмотрел, поковырялся, и обратно все сложил, и пошел на эфир. Илья Крылов с вами остается на всю предстоящую ночь. Прошу любить и жаловать. А я отправляюсь домой и приду уже в субботу в шоу «Крутой по-русски». С 9 до 11 буду с вами.
1: У тебя несколько дней для того, чтобы отдохнуть.
0: Да,
1: будет старость.
0: Да.

0: больше, чем радио. Новости. Новости на русском.
1: Здравствуйте, в студии с новостями Рустам Каримов. Правительство решили разработать меры поддержки для торговых сетей на фоне нехватки топлива в регионах. Как узнал РБК, так хотят обеспечить стабильную логистику продуктов питания, а этим занимается Минпромторг. Среди прочего, могут временно отменить штрафы для грузовиков за превышение весовой нормы. Также для транспорта ритейлеров предложили организовать отдельные заправки. Причем в ведомстве официально говорят, что торговые сети не жаловались на дефицит топлива. Совет Федерации заморозил лимит выручки на упрощенке для уплаты НДС. Согласно закону, налог на добавленную стоимость не надо будет уплачивать при доходе ниже 20 миллионов рублей. Правило будет действовать до 2029 года включительно. Потом порог продолжит сокращать сначала до 15, а потом до 10 миллионов. Отложить снижение лимита решили, чтобы поддержать малый бизнес. Бюджет за три года недополучит около 250 миллиардов рублей. Минздрав обновил стандарт помощи пациентам с депрессией. Их будут лечить в течение всего календарного года. До сих пор, согласно правилам системы ОМС, регулярно проводились обследования только острых случаев заболевания. Особое внимание в стандарте уделяют немедикаментозным методам лечения, в частности, психотерапии. Однако, как пишет газета «Коммерсант», разработчики прогрессивного стандарта не учитывали нехватку специалистов в регионах и дефицит местных бюджетов. В Москве в последние дни недели ожидается постепенное понижение температуры, а в области, возможно, гроза. По данным «Метеоновости», в субботу ожидается до 26 градусов, в воскресенье столбик термометров не поднимутся выше 23. В начале предстоящей недели будет дождливая погода, температура ниже климатической нормы, может сохраниться до среды. О развитии событий в следующих выпусках.
0: Новости. Новости. На русском.

0: Спасибо, спасибо, спасибо, дорогая Мари Краймбрери, что каждую песню ты нам поешь, посвящаешь. Мы это слышим, чувствуем и с большой благодарностью. Ответно, конечно же, за усладу для наших ушей. И с цветами на твои концерты спешим, и милые подарки приносим. Да так, по сути, все артисты русского радио делают для нас, своих поклонников стараются. Всю душу вкладывают в песни, и нам в этом плане очень с вами повезло. Так что оставайтесь с нами, просто так, на волне русского «Дискотека Авария» остаться приглашает. И я сейчас напомню, как меня зовут. Всем салют.
1: На русском радио Илья Крылов.

Очень любят мед, а кто в улей полезет без спроса, того жало ждет. Ну, если только у вас не своя пасека, а там вы прекрасно знаете, как с пчелками-тружницами обходиться нужно. Костюм защитный, штука такая специальная, из которой дым выходит. И кто-то баночку, а кто-то и бочку меда собрал, и сладкий урожай у вас на столе. Ложечкой потом с чаем в прикуску, как говорят. Очень вкусно и полезно. Ну, в общем, кто сейчас чаевничает с медом, приятного вам. Ну и дальше медовые хиты на русском от Эмина, группы «Гости из будущего». Ну и сейчас дуэт с нами Анасти и Дима Билан.

0: шутить Антона? Не
1: можно! Антоновка по-русски. Придумывайте шутки и присылайте на сайт rusradio.ru.
0: Придумывайте сами.
1: Лучшие шутки озвучит в эфире Антон Юрьев.
0: Я лично.
1: А их авторы получат в подарок эксклюзивную футболку с текстом своей шутки.
2: Антоновка по-русски.
0: Не кислые шутки.
1: На русском радио. С 1 июня по 31 августа. Подробности на rusradio.ru. 12+.

0: бывает, когда купишь мороженое летом не стаканчик, например, а целый брикет большой такой. И чтобы самому наесться, и близких угостить, накормить главной летней сладостью. И вот идешь домой, мороженое все тает и тает, тает и тает. Пока дошел, в суп все превратилось. И уже надо в морозилку убирать, опять замораживать, чтобы хоть в какую-то более-менее аппетитную форму это превратилось. Ну ладно, это мелочи жизни. С таким мы точно легко справимся. Меня зовут Илья Крылов. Вы слушаете Русское радио, и сейчас у нас новинка. Особенно будет вам приятно ее услышать. Кто еще не слышал, познакомьтесь с этой песней. Внимание!
1: Новая песня на русском.

Где такие теплые мгновения вы можете найти? Ну, конечно же, здесь, на Русском радио. Тепло в каждой песне. Вспоминаем всегда с вами что-то хорошее. И особенно больше всего греют воспоминания юности, молодости нашей бесшабашной. Когда все было понятно, просто, и море по колено, и времени свободного вагон. Что хочешь, делай. Когда хочешь, не спи. Вот и сейчас мы спать не будем, потому что с нами юность и группа «Добро». Ну, а меня зовут Илья Крылов. Ставлю звук на всю вместе с вами. Соседи, пардон, простите. Звук поставь.

0: Справимся, блин.
1: Новая песня на русском.
2: Всем привет! Это группа Биз. И вы слушаете нашу новую песню «Таня, не плачь» на русском.
1: Русское радио.
3: Ночи

0: Ночь понятно, а если ночь плюс ночь, день плюс день, так и много чего вообще измениться может в корне не только в личной жизни, но и в творческой, если каждый день вы будете голосовать за эту новую песню группы Бис под названием «Таня, не плачь», то никто точно плакать не будет, а наоборот радоваться успехам, что выше и выше поднимается песня в золотом граммофоне русского радио. Сейчас 16 место, уже неплохо, уже хорошо, но может быть и выше, и круче. Голосуйте на сайте rosradio.ru, ну а завтра в пятницу узнаем, кому и какие места из артистов достанутся.
1: На русском радио.

И как ваши дела? Я, Крылов Илья, у вас, конечно же, спрошу. Как настроение? Ну и кому вы приветы будете передавать? Кого и с чем, если надо, поздравлять? Мне тоже все это очень интересно. В столе заказов Русского радио. Через 14 минут все начнется. Но пока пишите на 8-916-003-105-7. Открывайте на своих телефонах и прочих мобильных устройствах странички Русского радио в ВК и Одноклассниках. И оставляйте сообщения там.

Радиоканал «Русское радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС-77-53-747 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для слушателей старше 12 лет.

0: больше, чем радио. Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: На русском стартовал час ваших приветов и поздравлений. Меня зовут Илья Крылов. Всем большущий летний привет. Присылайте сообщение. Номер для всех русскородийных мессенджеров. Единый 8-916-003-105-7. Макс, Одноклассники и Контакт вам также помогут. Распечатываю первые письма. Илья, привет. Хорошего дня. Спасибо за эфир. Я Людмила из Уссурийска. Людмила, спасибо большое. Доброе утро, продолжает Людмила. Уважаемые слушатели, пусть это утро будет для вас ярким, радостным, а ваш день сложится самым наилучшим образом. Желаю вам отличного настроения, удачи во всех начинаниях и много приятных моментов. Продуктивной недели. Своим пациентам я желаю удачи. Артему Сорокину, Полине Жуковой, хорошего отдыха. Да, коллеги пусть отдыхают, скоро и остальные коллеги к этим коллегам присоединятся. Ну что, у нас тоже на русском радио время отпусков, так же, как и у вас. Илья, привет вам из Карелии. Мы с дочей отдыхаем. Пусть будет все хорошо. Большой привет передаю всей Карелии, городу Петрозаводску. На связи Дэн был. И еще вот такое послание успеваю зачитать. Илья, доброй ночи. Привет родственникам в Костромской и Ярославской области. Надеюсь на скорую встречу. Вам, Илья, отличного эфира, настроя позитива. Все будет хорошо. Игорь, город Архангельск.
0: На русском радио «Стол заказов».

0: просто в этой жизни нравится, делай. Нравится передавать приветы, поздравлять, пиши в стол заказов. Здравствуйте, Русское радио. Можете передать привет мужу и дочке Диле. Она получила диплом колледжа, от Розы было это сообщение. Сделано, дорогая Роза, обращайтесь еще когда-нибудь. Александра, девушка по имени Саша, пишет нам. Антону из Курска хорошей дороги пожелайте. А дальше перебираемся мы в Республику Беларусь, в Минск. Нас встречает Виктория Колесник. Доброй ночи, Илья. Хочу передать огромный привет компании «Асамедика», бригаде 1 и 2. Всем коллегам отличного настроения. Хорошо отработать ночную смену. Улыбнитесь, вы большие умнички. А также вам, любимое Русское радио, огромный привет. Вы лучшие, мирного неба над головой. Вика, спасибо огромное. Все тоже подключайтесь, кто еще не писал. 8-916-003-105-7. Макс, контакт, одноклассники. Все вижу. За всем внимательно наблюдаю.
1: Что слушает страна?

0: рассказов русского радио.
1: Продолжаем общаться. Илья Крылов у микрофона. Здравствуйте, Илья. Огромный привет всем тем, кто находится на волне лучшей радиостанции «Русское радио». Оренбург не спит. Сегодня отмечаются сразу несколько праздников. Международный день спортивного журналиста. Поздравляем спорт-журналистов. И день собаки. Давайте бережно относиться к своим питомцам. Привет также улетает всем, кто мчит по трассе, не меняя волны. Ваш Алексей Власов из Степной Пальмиры, Оренбург. Спасибо вам, Илья, бодрой, доброй смены. Спасибо, дорогой друг Алексей. Доброй ночи, Русское радио. Огромный привет моим друзьям. Передайте, пожалуйста, Даниилу Иванову и Петру Анафричику. Все перемены к лучшему от Насти. Послание. Всем доброй ночки. Хочу пожелать легкой дороги моему любимому ежику. Я всегда рядом, даже если между нами километры. Поставьте, пожалуйста, что-нибудь веселое от Манюньки. Было это послание. Сделаю.
0: Стол заказов на Русском радио.

0: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Номер для сообщений в мессенджеры русского радио 8-916-003-105-7. Я, Илья Крылов, принимаю ваши письма. Написать также можно в Макс русского радио, ВКонтакт или Одноклассники. Привет, любимая русская, доброй ночи вам, позитивного настроения. Мы хотим поздравить нашу замечательную коллегу Татьяну Мустафину с прошедшим днем варенья. Хотим пожелать хорошего позитивного настроения, радостного рабочего дня. Тебя поздравляет коллектив магазина «Плюс» Петропавловск-Камчатский. Русское радио присоединяется. Татьяна Мустафина, вы просто очаровашка, такой же оставайтесь. Всем не спящим жителям поселка Федотово большой привет от Александра Калягина. И, конечно, слушателям спокойной ночи. Александр желает приятных снов, естественно, в компании с любимым русским радио. Дальше от Татьяны вижу послание. Здравствуйте, передайте, пожалуйста, привет всем стоящим в очереди за ГСМ в городе Иркутске. Поставьте хорошую песню. Ну, поддержим, естественно, куда же без этого. Привет ночному Санкт-Петербургу. Желаю, чтобы белые ночи бережно хранили твою неповторимую эстетику, а каждый житель и гость находил здесь вдохновение и душевное тепло. Всем добра и душевного спокойствия желала Саима.
0: Время приветов и поздравлений. Стол заказов на русском радио.

0: Стол заказов. Илья Крылов с вами. Пишите на 8-916-003-105-7 во все мессенджеры Русского радио. Привет из Приморского края. Летит Приморский край с нами. Поздравляем коллегу Марину Романович с днем рождения. Желаем всех благ, наилучшего настроения, цвести и расцветать, как прекрасно здесь написано. Коллектив компании «Метис-комплект» города Артема с нами был. Заранее благодарим. И мы вас благодарим, что вы написали. Анна продолжает. Доброй ночи, Русское радио. Прошу передать привет всему городу Липецку, всем, кто работает в ночь, нашему магазину «Магнит», филиал Степана Ван. Светочка, немного нужно поднажать, и все будет хорошо. Анна. Так, доброй ночи, Русское радио. Большой привет Владу, Даше, Маше и, конечно же, мне от Алены Кулиш. Это было Макеевка, Донецкая Народная Республика.
1: Стол заказов Русского радио.

0: Два часа уже почти 37 минут в ночной Москве. Чтобы не было поздно, пишите прямо сейчас стол заказов. Сами понимаете, время летит, и туда-сюда и завершать стол заказов будем. Так что 8-916-003-105-7. Макс, Контакт, Одноклассники. Выбирайте, куда удобно, туда и пишите. Здравствуйте, дорогое любимое русское радио. Я Вера. Мы живем на даче и проводим время весело и с пользой. Прошу передать привет моей маме Ане. Я ее очень сильно люблю. А также большой привет бабушке любимой Свете. Спасибо большое вам, всем ведущим компании «Русское радио». Привет, Вера. Вам тоже привет. Благодарим вас за теплые строки в наш адрес «Русской родиной». Город Москва. Карина к нам подключилась. Любимое, дорогое «Русское радио», большой привет передайте дорогому человеку Андрею Северюк. Я тебя люблю и скучаю. «Русское привет». Как же я люблю свою внученьку Мирославу Давыдову и внук Платона. Вчера собирали вместе малину, мои спят, ну а я вас слушаю. Всем большой привет. Это была бабушка Марина. Котик Сашка, такая подпись, любимой Натусе, передает привет. Я тебя очень сильно люблю, моя хорошая.
1: Реклама на русском. В жизни можно поставить на паузу почти все. Но заботу о сердце не стоит. Регулярно заботиться о сердце помогает кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил. С заботой о сердце. Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
2: Аппетит и гости приходят во время еды. Рекламная служба Русского радио. 579-779.

0: Завершаю я, Илья Крылов, «100 заказов» на Русском радио. И беру всех вас с собой в час новый. И дальше в ночь мы вместе пойдем. Привет, Русское радио. Большой привет Сергею Борисову, Марии Агиенковой, Игорю Гузенко. А также хочу передать большой привет в Южно-Сахалинск Владу Болдычеву. Всем ведущим Русского радио привет. Доброй ночи. Павел Сорокин из Москвы. Павел, вам тоже большущий от нас привет. Русское радио, поздравьте, пожалуйста, дочку с днем рождения. Анастасия, доченька, в твои 15 лет. Желаем всего, что можно пожелать. Самое главное – здоровье. И впереди у тебя 9 класс. Успехов в учебе и сдачи экзаменов. Твои родители, мама, папа, любим тебя. И от Алены большой привет летит Алине, Насте, папе. Он на работе, а мы сейчас на даче лежим вместе на кровати, разговариваем, слушаем Русское радио. Спасибо вам огромное. И вам спасибо, что так вот время с нами вы проводите.
1: Радиоканал «Русское радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер FS77-53-747 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для слушателей старше 12 лет.